к жизни. Чтобы эти побрякушки, друзья, эти железяки новые, эти хаты, эти мебель, там, этих там пару тысяч долларов, что мы имеем, чтобы мы подивилися на это очами неба, что воно в Божих очах абсолютно ничего. А чтобы те имя, яке Бог нам дал, чисте, незапятнане, хранить, братья и сестры, бережіть его, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям, і Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.